0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Everywhere, I drove my fist into the earth.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 106 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, плюс 19 на улице, днем плюс 27-29 и без существенных осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Мошенники запустили новую схему обмана россиян. Они под видом управляющих компаний рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В таких сообщениях они указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денег, рассказали агентству РИА в МВД. Там напомнили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. В Самаре начались общественные слушания о внесении изменений в правила благоустройства. Горожанам, в частности, предлагают высказать мнение о размещении самокатов на улице. Слушания продлятся до 6 августа. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Соответствующую разметку нанесут на 180 локациях. Самарское рекотделение КПРФ утвердило список кандидатов на предстоящих выборах в сентябре. В общеобластную часть списка вошли глава фракции КПРФ в губернской думе Алексей Лескин, депутат Госдумы Михаил Матвеев и Михаил Усов. По одномандатным округам выдвинуты 25 человек. Напомню, выборы продлятся 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В регионе изберут депутатов Государственной и Губернской дум. 30-градусная жара сохранится в Самарской области до конца текущей недели. Местами пройдут незначительные дожди. Ночами столбики и термометры будут опускаться до плюс 20. Специалисты рекомендуют в дневные часы по возможности не находиться на открытом солнце, пить больше воды, носить легкую светлую одежду и головные уборы, не оставлять детей и домашних животных в автомобилях. Сборная Испании обыграла команду Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые с победного турнира 2010 года. Единственный мяч был забит полузащитником Микелем Мерино в дополнительное время. В четвертьфинале испанцы 10 июля встретятся с бельгийцами, которые в 1-8 сегодня рано утром обыграли сборную США со счетом 4-1. Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек.
2: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 19.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7.10, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника на календаре. 7 июля, на улице сейчас плюс 19 градусов. Снова будет жарко, как, впрочем, и в остальные дни на этой неделе. Да, плюс 29 обещают, существенных осадков не прогнозируют. Что предсказывают астрологи на сегодняшний вторник, послушаем в ближайшие 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено всего на 2 балла. Пока что крупных пробок не наблюдается. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7.15. Прямо сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы. Неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы. Ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы. Возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы. Ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги. Не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
1: Радио «Мегаполис».

0: 7.20 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, где звучит музыка, которую мы любим. А прямо сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation с 28 года. Интернет буквально взорвался от обсуждений. Ведь физические копии игр остаются популярными среди многих геймеров. Причина проста. Покупая диск, люди владеют реальной вещью, в то время как в цифровом виде они приобретают лишь лицензию. Людей возмущает и экономика. Корпорации убирают из расходов печать, коробку и логистику, но продают обычную ссылку на скачивание за те же $70. На этом фоне грядущая PlayStation 6, похоже, лишится дисковода навсегда. Для России эта новость весьма актуальна. Только за прошлый год реализовано почти 1,5 миллиона консолей, и больше половины — это PlayStation. По данным ВЦИОМ, видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. Примерно 6 миллионов играют именно в приставки, и в основном это финансово стабильные мужчины. Среди игр лидируют дорогие сюжетные хиты, которые любят собирать в коллекции. Grand Theft Auto 5, Ведьмак 3, Red Dead Redemption и футбольная серия FC.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 20 градусов.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра. На календаре вторник, 7 июля. Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Кое-что любопытное из истории этого лакомства Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Что сейчас на дорогах Самары, посмотрим по данным Яндекс.Карт. На 3 балла они загружены. Самое крупное затруднение к настоящему моменту на заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля – Всемирный день шоколада. Считается, что в эту дату, в 1550 году, в Испанию из Америки привезли первую партию шоколада. Впрочем, праздник отмечают еще трижды в году – 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Какао или шоколадное дерево культивировали еще 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из его плодов напиток богов. Какао-бобы считались ценными, и их использовали и как валюту, расплачивались за еду, одежду, оружие и даже за рабов. Так, в середине 16 века в Никарагуа кролик стоил 10 какао-бобов, а раб – 100. У такой валюты были подделки. Мошенники вынимали из бобов начинку и заполняли оболочку глиной. И на рынках торговцы проверяли какао-бобы на зуб, совсем как монеты из металла. Но все же полноценной валютой какао-бобы не были. Диетологи говорят, горький шоколад в небольших дозировках полезен. Он содержит железо, магний, медь и марганец и может снижать уровень общего холестерина и кровяное давление. Но без вреда можно съесть не более 50 граммов в день. А вот в белом шоколаде какао-порошка нет. Его делают из какао-масла, молочных продуктов и сахара.
4: Шика-шоколадки, шика-шоколадки, нам живется весело и сладко.
5: Радио «Мегаполис». Музыка, которую хочется сделать погромче.
6: Радио «Мегаполис».
7: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 21 градус за окном, днем до 27-29, без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Нижегородской области начали тестировать механизм продажи топлива по QR-кодам. На фоне дефицита горючего на заправках там ввели ограничения на отпуск бензина до 40 литров в одни руки. Ранее в Орловской области для сокращения очередей ввели продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В Самарской области губернатор поручил подготовить решение по ограничению роста цен на независимых АЗС, чтобы исключить спекуляции. Цены за литр топлива у мелких компаний оказались на 20-30 рублей выше, поэтому основная масса самарских автомобилистов переориентировалась на крупные сети. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Самаре, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Замену иностранных двигателей на российские самолеты «Сухой Суперджет-100» профинансируют авиакомпании. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации. Привлечение федеральных средств для финансирования процедуры ремоторизации не планируется. По оценкам специалистов, заменить двигатели надо будет на 50-100 самолетах «Сухой Суперджет-100». Ремонтные работы начнутся в конце 2029 года. Предварительная стоимость работ – чуть менее 2,5 миллиардов рублей для одного лайнера. Каждый девятый владелец загородной недвижимости планирует провести ремонтные работы в текущем сезоне. Говорится в исследовании Ингостраха и финансового университета при правительстве. В частности, больше всего владельцев дач планируют ремонт в Кирове, Саратове, Тольятти и Самаре, по 20% респондентов. Как отмечается в материалах, среди запланированных работ – благоустройство подъездных путей, ремонт кровли, модернизация систем водоснабжения, а также ремонт стен и электропроводки. Средний чек дачного ремонта – 280 тысяч рублей. При этом более половины участников опроса, 56%, ориентируются на сумму до 50 тысяч. Каждый пятый планирует потратить от 200 до 500 тысяч, 12% участников опроса – до 1 000 000 рублей. По данным Ингостраха, сейчас застрахована лишь каждая восьмая дача. Сборная США проиграла команде Бельгии в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Сиэтле и завершился со счетом 4-1 в пользу бельгийцев, которые в четвертый раз в истории и впервые с 2018 года вышли в четвертьфинал, где 10 июля встретятся со сборной Испании, которая обыграла Португалию. Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 8.12 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков, приветствую, желаю отличного утра. Вторника на календаре, 7 июля на улице, сейчас плюс 21 градус. Какой мировой климатический рекорд был установлен в минувшем июне, узнаем на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама. Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Расскажу о дорожной обстановке. В Самаре к этой минуте на 3 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. А сильнее всего на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, от Профильной до 22-го подъезда, на Московском шоссе от Киевской до Мичурина, а также на Полевой от Малогвардейской до Арцебушевской.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 21 минута. На улице сейчас плюс 21, обещаю днем до 27-29 и без существенных осадков. Катя Григорьева снова появляется на 103.6 FM. Послушаем кое-что интересное.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Речь о температуре мирового океана. 21 июня ее глобальный показатель достиг рекордного 21 градуса Цельсия. При этом нагрев идет неравномерно. На севере Канады, в Средиземном море и на Балтике температура воды поднялась сразу на 8 градусов выше нормы. Главная причина – активизация феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Океан выбрасывает колоссальные объемы тепла в атмосферу. Из-за этого меняются траектории движения воздушных масс по всему земному шару. Для Южной Америки и Азии это означает сильнейшие муссонные дожди и наводнения, а для Австралии и Африки – экстремальную засуху, риски для урожая и дефицит пресной воды. Нагрев Балтики и Средиземноморья уже этим летом грозит уничтожением уникальных водорослей и массовой гибелью рыбы, что напрямую ударит по рыбному промыслу. Ученым пока не ясно, является ли этот скачок временным сбоем или началом долгосрочной перестройки климата. Но директор программы «Коперник» по мониторингу экологии планеты Карло Буунтемпа сказал так: «Эти изменения выводят планету на неизведанную территорию».
4: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Разбуди меня.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8.33. Сейчас на улице плюс 22 градуса. О погоде подробнее расскажу через минуту. Сначала послушаем краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
2: Здравствуйте. Курс доллара на Форекс в понедельник впервые с апреля превысил 80 рублей. В то же время на межбанковском рынке американская валюта торговалась на уровне 77 рублей 90 копеек. Визовые центры Кипра возобновили работу в российских городах. Прием документов в Самарском центре BLS International доступен строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Солдат-срочников отправят на службу в пожарной части МЧС. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций, сообщают ведомости. 30-градусная жара сохранится в Самарской области до конца текущей недели. Местами пройдут незначительные дожди. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 20. Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду США со счетом 4-1. Матч состоялся в Сиэтле. В четвертьфинале бельгийская сборная встретится с командой Испании, которая чуть ранее в 1/8 победила Португалию. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Микель Мерино в дополнительное время.
1: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 22 градуса.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, с вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать, желаю хорошего утра вторника на календаре 7 июля. Родившимся в этот день легендарном композиторе и прославленном дирижере, который первым повернулся к зрительному залу спиной, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла по данным Яндекс.Карты они загружены. Крупнее всего пробки на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, а также на улице Авроры от Марии Стареза до Дыбенко.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля 1860 года родился австрийский композитор, опередивший время, Густав Малер. При жизни он прославился как дирижер, а его монументальные симфонические полотна ценил лишь узкий круг поклонников. Именно Малер переместил дирижерский помост на его современное место. Раньше дирижеры стояли к оркестру спиной. Сам он говорил, что его время еще придет. Так и случилось. В наши дни оркестры стремятся обязательно играть музыку Малера. Цитата из его 10-й симфонии звучит в саундтреке фильма «Интерстеллар». А в фильме «Тар» Кейт Бланшетт играет женщину-дирижера, которая репетирует 5-ю, самую известную его симфонию. Густав Малер женился в 41 год на 22-летней Альме Шиндлер, тоже писавшей музыку, но умер от эндокардита в 51 год. Его молодая вдова прожила долгую жизнь, много раз влюблялась и выходила замуж, и всегда за таланты. Биографы прозвали ее «музой 9 творцов» и «вдовой 4 искусств», но это другая история. Ну а Малер так любил жену, что на полях своей последней партитуры написал «Жить и умереть для тебя, моя Альма».
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните, только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку, стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 23 градуса, днем до 27-29, без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги, лично в школе или отправив заказным письмом. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей. 12 тысяч из них примут школы Самары. Самарский облсуд направил дело об афере с пушкинскими картами на новое рассмотрение. Напомню, Министерству культуры был нанесен ущерб на 12 миллионов рублей. По делу проходили трое. Злоумышленники организовали театр и прошли верификацию на портале ProCultura.RF. Театр регулярно арендовал различные площадки, где показывал спектакли. По бумагам все они шли при полном аншлаге, хотя в действительности залы были пустыми. При этом заявленная цена билетов составляла 3-3,5 тысячи рублей. Мошенники находили студентов, которым предлагали обналичить пушкинские карты. Те соглашались и передавали им пароль от карты номиналом 5000 рублей, получая взамен до 2000 наличными. После этого аферисты продавали билеты сами себе, оплачивая их пушкинской картой. Двое участников схемы получили от 5 до 6 лет заключения, а третий был оправдан. Но с этим не согласился прокурор, который обжаловал приговор суда Автозаводского района Тольятти. В Сызрани построят пятизвездочный отель со спа. Гостиница появится недалеко от городского пляжа на улице Дачной. На ее территории возведут трехэтажное здание и уличный бассейный комплекс, под который отводят около 400 квадратных метров, сообщает «Волга-Ньюс». Сейчас в регионе два пятизвездочных отеля, оба находятся в Самаре. В России подешевел черный чай. Цены за год снизились на четверть. Об этом газете «Ру» рассказал создатель индекса «Мишек» Александр Абрамов. Ранее аналитики зафиксировали падение розничных продаж черного чая. Люди меняют привычки, растет интерес к альтернативным вариантам. Из-за этого на рынке образовался избыток предложения по классическим позициям, и продавцы стали активнее снижать цены, чтобы распродать запасы. Бельгия выбила США с чемпионата мира по футболу. На фоне скандала с отменой красной карточки по звонку президента США бельгийцы разгромили американскую команду со счетом 4-1 в матче 1/8 финала. В четвертьфинале бельгийцы в пятницу встретятся с командой Испании. Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек. Евро 89 рублей и 26 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.08 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторник сегодня, 7 июля. На улице плюс 23 градуса. Пора начинать разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот невероятный вопрос. Внимание. Лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Четверть из нас таким местом считают именно это. Повторю, лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Четверть из нас таким местом считают именно это. Где же они думают о прошлом и будущем? Делитесь своими вариантами по номеру 25-07-021. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос. На радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены, движение плотное. Больше всего транспорта скапливается на Советской Армии от проспекта Карла Маркса до Московского шоссе, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Соколова от Лесной до Новосадовой, на Гагарина от Карбышева до Советской Армии, а еще на Заводском шоссе от Профильной до 22-го подъезда.
4: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.17, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где начался уже невероятный вопрос. Лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Четверть из нас таким местом считают именно это. Где же им хорошо думается о прошлом и будущем? 25-07-021, звоните, предлагайте версии, удачи. Доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
1: Здравствуйте, может быть это душ?
0: Душ. Лучшее место, по-вашему, для дум о былом и будущем. Принимается вариант отличный, такой утренний, бодрящий, но говорим о чем другом. Спасибо. Доброе утро, а вы что ответите?
2: Доброе утро. Моя версия — автомобиль.
0: По-вашему, подходящее место для того, чтобы поразмыслить?
2: Думаю, да.
0: У вас есть автомобиль? Есть такое место?
2: Да.
0: Это прекрасно. И вы согласны, видимо, с теми, с той четвертью из нас, которые считают лучшим местом, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день, именно автомобиль. Как вас зовут?
2: Евгений.
0: Евгений. Молодец. Там за вас болеет кто-то, да? Коллеги?
2: Да.
0: Семья?
2: Привет, передавайте.
0: Какой дружный коллектив. Молодцы. Поздравляю вас, Евгений, с победой. Именно вы получаете сегодня 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря догадливости.
2: Спасибо. Я Евгений с улицы Зоя Космодеменская. Сгадала вопрос, невероятный вопрос. Спасибо, до свидания.
0: Очередной невероятный вопрос на радио «Мегаполис» прозвучит завтра утром после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова о предсказаниях астрологов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы. Неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы. Ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы. Возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы. Ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги. Не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи. Ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы. Возможны неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
6: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Это Леони и Каллум Скотт с роскошнейшим хитом «Stay» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9.23 в Самаре. За окном плюс 23. Днем жарко будет, обещают, до 29. Существенных осадков не предвидится. На 103.6 UFM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation с 28 года. Интернет буквально взорвался от обсуждений. Ведь физические копии игр остаются популярными среди многих геймеров. Причина проста. Покупая диск, люди владеют реальной вещью, в то время как в цифровом виде они приобретают лишь лицензию. Людей возмущает и экономика. Корпорации убирают из расходов печать, коробку и логистику, но продают обычную ссылку на скачивание за те же $70. На этом фоне грядущая PlayStation 6, похоже, лишится дисковода навсегда. Для России эта новость весьма актуальна. Только за прошлый год реализовано почти 1,5 миллиона консолей, и больше половины — это PlayStation. По данным ВЦИОМ, видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. Примерно 6 миллионов играют именно в приставки, и в основном это финансово стабильные мужчины. Среди игр лидируют дорогие сюжетные хиты, которые любят собирать в коллекции. Grand Theft Auto 5, Ведьмак 3, Red Dead Redemption и футбольная серия FC.
4: Реклама.
5: Дом у Космопорта 2 сдан!
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Половина десятого в Самаре. Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего и где уже найден правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Лучшее место, чтобы спланировать будущее и осмыслить тяжелый рабочий день. Четверть из нас таким местом считают именно это. Где же они думают о прошлом и будущем? Правильный ответ – в автомобиле, сказал нам Евгений с улицы Зои Космодемьянской и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Завтра новый невероятный вопрос задам после 9 утра, как обычно. Желаю удачи вам. Через минуту поговорим о погоде подробно, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление в любую школу региона родители могут подать до 5 сентября. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. Самарский облсуд направил дело об афере с пушкинскими картами на новое рассмотрение. Напомню, Министерству культуры был нанесен ущерб на 12 миллионов рублей. По делу проходили трое. Двое участников схемы получили от 5 до 6 лет лишения свободы, а третий был оправдан. Но с этим не согласился прокурор, который и обжаловал приговор суда Автозаводского района Тольятти. Самарская область занимает 6-е место по количеству камер на дорогах. В регионе их более 1200. Это почти в 12 раз меньше, чем в Москве. На 2-м месте по количеству камер на дорогах Краснодарский край. Там их чуть более 3000. Каждый 9-й владелец загородной недвижимости планирует провести ремонтные работы в текущем сезоне. Больше всего владельцев дач планируют ремонт в Кирове, Саратове, Тольятти и Самаре, по 20% респондентов. Средний чек дачного ремонта – 280 тысяч рублей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Существенных осадков не обещают нам. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Без 20:10 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника, на календаре 7 июля. Сегодня Всемирный день шоколада. Какую его разновидность диетологи считают самой полезной, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Самая крупная пробка, где можно потерять минут 10, на Соколово от Лесной до Новосадовой. Минут 5-6 украдут заторы на Гагарина от Карбышева до СС Гармии, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда, еще на Южном мосту улицы Авроры, от Авроры на Южном берегу до улицы Промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 46 минут Самаре. Катю Григорьеву прямо сейчас встречаем на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля – Всемирный день шоколада. Считается, что в эту дату, в 1550 году, в Испанию из Америки привезли первую партию шоколада. Впрочем, праздник отмечают еще трижды в году – 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Какао или шоколадное дерево культивировали еще 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из его плодов напиток богов. Какао-бобы считались ценными, и их использовали и как валюту, расплачивались за еду, одежду, оружие и даже за рабов. Так, в середине 16 века в Никарагуа кролик стоил 10 какао-бобов, а раб – 100. У такой валюты были подделки. Мошенники вынимали из бобов начинку и заполняли оболочку глиной. И на рынках торговцы проверяли какао-бобы на зуб, совсем как монеты из металла. Но все же полноценной валютой какао-бобы не были. Диетологи говорят, горький шоколад в небольших дозировках полезен. Он содержит железо, магний, медь и марганец и может снижать уровень общего холестерина и кровяное давление, но без вреда можно съесть не более 50 граммов в день. А вот в белом шоколаде какао-порошка нет. Его делают из какао-масла, молочных продуктов и сахара.
4: Шика-шоколадки, шика-шоколадки, нам живется весело и сладко.
5: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Без 1:10 Самара на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 25. Днем ожидается до 29 без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России готовят новые правила контроля за продажей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Регионы будут проверять магазины, павильоны и точки развозной торговли перед выдачей лицензий. С 1 октября лицензии понадобятся для оптовой и розничной продажи такой продукции. Их будут выдавать отдельно на каждый магазин или ларек. А с марта 2028-го продавать сигареты разрешат только в магазинах и павильонах площадью не меньше 5 квадратных метров. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили агентству ТАСС в ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Самаре, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 45 евро, для детей от 6 до 12 лет – 45 евро. В Самарской области стартовал второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье. В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей. Средний чек на работы по итогам первых 6 месяцев года составил 13 тысяч рублей, на 11% больше, чем в первом полугодии 2025-го. Об этом газете «Ру» рассказали в сети автосервисов «Фитсервис». Отмечается, что автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад. Рост цен на автозапчасти в зависимости от категории по итогам января-июня составил в среднем 15-20%. Расходники для техобслуживания прибавили до 15%. Лидеры подорожают технические жидкости, а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали до 25%. В этом году выросла доля сложных ремонтов. Клиенты реже откладывают работы по подвеске и тормозам, вкладываясь в продление ресурса машин. Тольяттинский «Акрон» победил «Ротор» в контрольном матче. Встреча состоялась в понедельник в Новогорске и завершилась со счетом 3-1. До этого в товарищеских встречах «Акрон» крупно разгромил дебютанта премьер-лиги «Родину» 5-0 и уступил с минимальным счетом «Балтике». На 11 июля у «Акрона» запланированы сразу две игры с московским «Локомотивом» и воронежским «Факелом». Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 12 минут. На 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exeed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.
1: Реклама.

0: 8-373-20-10.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. Самаре 10 часов 22 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного вам вторника желаю на календаре. 7 июля. Сейчас за окном плюс 25 градусов. Днем до 29 обещают. Без существенных осадков. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Речь о температуре мирового океана. 21 июня ее глобальный показатель достиг рекордного 21 градуса Цельсия. При этом нагрев идет неравномерно. На севере Канады, в Средиземном море и на Балтике температура воды поднялась сразу на 8 градусов выше нормы. Главная причина – активизация феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Океан выбрасывает колоссальные объемы тепла в атмосферу. Из-за этого меняются траектории движения воздушных масс по всему земному шару. Для Южной Америки и Азии это означает сильнейшие муссонные дожди и наводнения, а для Австралии и Африки – экстремальную засуху, риски для урожая и дефицит пресной воды. Нагрев Балтики и Средиземноморья уже этим летом грозит уничтожением уникальных водорослей и массовой гибелью рыбы, что напрямую ударит по рыбному промыслу. Ученым пока не ясно, является ли этот скачок временным сбоем или началом долгосрочной перестройки климата. Но директор программы «Коперник» по мониторингу экологии планеты Карло Буунтемпа сказал так: «Эти изменения выводят планету на неизведанную территорию».
4: Реклама.
5: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Миндаль».

0: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, половина 11-го. За окном сейчас плюс 26 градусов. О погоде на сегодня более подробно расскажу через минуту. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовал второй этап записи детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября. Прием ведется на свободные места без учета регистрации. Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомилось агентство ТАСС. Визовые центры Кипра возобновили работу в российских городах. Прием документов в Самарском центре BLS International доступен строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. 30-градусная жара сохранится в Самарской области до конца текущей недели. Местами пройдут незначительные дожди. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 20. В межгосударственный стандарт на русскую кухню войдут около 260 блюд, сообщили в Минпромторге. Сейчас уже согласованы 133 рецептуры. Над остальными ведется активная работа. Задача государства – продвижение такого ГОСТа как в России, так и за ее пределами.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Золотые хиты. Радио Мегаполис. Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM. Прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 июля 1860 года родился австрийский композитор, опередивший время, Густав Малер. При жизни он прославился как дирижер, а его монументальные симфонические полотна ценил лишь узкий круг поклонников. Именно Малер переместил дирижерский помост на его современное место. Раньше дирижеры стояли к оркестру спиной. Сам он говорил, что его время еще придет. Так и случилось. В наши дни оркестры стремятся обязательно играть музыку Малера. Цитата из его 10-й симфонии звучит в саундтреке фильма «Интерстеллар». А в фильме «Тар» Кейт Бланшетт играет женщину-дирижера, которая репетирует 5-ю, самую известную его симфонию. Густав Малер женился в 41 год на 22-летней Альме Шиндлер, тоже писавшей музыку, но умер от эндокардита в 51 год. Его молодая вдова прожила долгую жизнь, много раз влюблялась и выходила замуж, и всегда за таланты. Биографы прозвали ее музой 9 творцов и вдовой 4 искусств, но это другая история. Ну а Малер так любил жену, что на полях своей последней партитуры написал «Жить и умереть для тебя, моя Альма».
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 26 градусов, днем до плюс 29, существенных осадков не предвидится. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Все медучреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом агентству ТАСС сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, по его словам, в некоторых регионах уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений. С 1 сентября в ряде российских школ по инициативе Минпросвещения начнут изучать арабский язык. Новый предмет не станет обязательным, но будет преподаваться там, где есть специалисты и ресурсы, и где есть запрос учеников и их родителей. В Самарской области ни учебные заведения, ни родительская общественность не затребовали арабизации школьной программы, сообщает Самарское обозрение со ссылкой на региональное министерство образования. В Нижегородской области начали тестировать механизм продаж топлива по QR-кодам. На фоне дефицита горючего на заправках там ввели ограничения на отпуск бензина до 40 литров в одни руки. Ранее в Орловской области для сокращения очередей ввели продажи бензина по отчетным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В Самарской области губернатор поручил подготовить решение по ограничению роста цен на независимых АЗС, чтобы исключить спекуляции. Цены за литр топлива у мелких компаний оказались на 20-30 рублей выше, поэтому основная масса самарских автомобилистов переориентировалась на крупные сети. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Самаре, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. В замену иностранных двигателей на российские самолеты «Сухой Суперджет-100» профинансируют авиакомпании. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации. Привлечение федеральных средств для финансирования процедуры ремоторизации не планируется. По оценкам специалистов, заменить двигатели надо будет на 50-100 самолетах «Сухой Суперджет-100». Ремонтные работы начнутся в конце 2029 года. Предварительная стоимость работ чуть менее 2,5 миллиардов рублей для одного лайнера. Каждый четвертый работающий россиянин конфликтует из-за графика отпусков, выяснил сервис Superjob. В случае разногласий каждому пятому респонденту все-таки удается договориться, не привлекая HR-ов и начальства. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в коллективах чаще женщин. Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: и Type на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день. Желаю вам приятного продолжения вторника. Пусть день будет легким и продуктивным. На календаре 7 июля. Далее у нас три песни подряд, в том числе новинка Милен Фармер, «Сетаки ля тур», минут через пять приблизительно. А Леонида Агутина услышим уже совсем скоро на радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис, здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Дуэт Рейжен, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM на протяжении примерно 15 минут. Музыка нон-стоп. Ветс Дотен на очереди с хитом «Нам». А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Первоклассникам официально отменили домашние задания. Эти изменения призваны снизить нагрузку на малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ранее методические рекомендации допускали домашнюю работу для первоклашек, но с жестким ограничением по времени. Не более часа. На базе Самарского политеха откроется научный центр Российской академии образования. Он займется педагогикой, инженерными инновациями и переподготовкой преподавателей естественно-научных и технических дисциплин, передает Самарское обозрение. Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС. Там не хватает кадров. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций, сообщают ведомости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира в своей карьере. Встреча 1/8 финала завершилась поражением португальцев от сборной Испании со счетом 0-1. За карьеру на чемпионатах мира Роналду сыграл 27 матчей, забил 11 мячей, включая один гол в матчах плей-офф.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Существенных осадков не обещают нам. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего. It's cold around me. The night is you.

0: Певица Лален, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM, тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис, хиты, проверенные временем и представляющие разные минувшие десятилетия. В этом отрезке Depeche Mode, Without You от Mariah Carey и Police, Every Breath You Take.
1: Реклама. Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 27 на улице. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги, лично в школе или отправив заказным письмом. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей. 12 тысяч из них примут школы Самары. Самарский облсуд направил дело об афере с пушкинскими картами на новое рассмотрение. Напомню, Министерству культуры был нанесен ущерб на 12 миллионов рублей. По делу проходили трое. Злоумышленники организовали театр и прошли верификацию на портале ProCultura.RF. Театр регулярно арендовал различные площадки, где показывал спектакли. По бумагам все они шли при полном аншлаге, хотя в действительности залы были пустыми. При этом заявленная цена билетов составляла 3-3,5 тысячи рублей. Мошенники находили студентов, которым предлагали обналичить пушкинские карты. Те соглашались и передавали им пароль от карты номиналом 5000 рублей, получая взамен до 2000 наличными. После этого аферисты продавали билеты сами себе, оплачивая их пушкинской картой. Двое участников схемы получили от 5 до 6 лет заключения, а третий был оправдан. Но с этим не согласился прокурор, который обжаловал приговор суда Автозаводского района Тольятти. В Сызрани построят пятизвездочный отель со спа. Гостиница появится недалеко от городского пляжа на улице Дачной. На ее территории возведут трехэтажное здание и уличный бассейнный комплекс, под который отводят около 400 квадратных метров, сообщает «Волга-Ньюс». Сейчас в регионе два пятизвездочных отеля, оба находятся в Самаре. В России подешевел черный чай. Цены за год снизились на четверть. Об этом газете «Ру» рассказал создатель индекса «Мишек» Александр Абрамов. Ранее аналитики зафиксировали падение розничных продаж черного чая. Люди меняют привычки, растет интерес к альтернативным вариантам. Из-за этого на рынке образовался избыток предложения по классическим позициям, и продавцы стали активнее снижать цены, чтобы распродать запасы. Бельгия выбила США с чемпионата мира по футболу. На фоне скандала с отменой красной карточки по звонку президента США бельгийцы разгромили американскую команду со счетом 4-1 в матче 1/8 финала. В четвертьфинале бельгийцы в пятницу встретятся с командой Испании. Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек. Евро 89 рублей и 26 копеек.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 8 июля в среду в Самаре переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Лана Дель Рей на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю приятного дня. Вторник, на календаре 7 июля. О 10 удивительных фактах о янтаре Анна Романова расскажет через пару-тройку минут на 103.6 FM. Перед этим The Kid LAROI и Джастин Бибер с суперхитом Stay на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Эделика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Эделика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Эделика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегафон».

0: Идла Рой, Джастин Бибер на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM Владимир Кузьмин. А сейчас мы послушаем Анну Романову на радио Мегаполис.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис.

0: группы «Пицца» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого, если точнее, 12:33. Дальше на 103.6 FM свежий суперхит Тейлор Свифт «I knew it, I knew you». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Самарский облсуд направил дело об афере с пушкинскими картами на новое рассмотрение. Напомню, Министерству культуры был нанесен ущерб на 12 миллионов рублей. По делу проходили трое. Двое участников схемы получили от 5 до 6 лет лишения свободы, а третий был оправдан. Но с этим не согласился прокурор, который и обжаловал приговор суда Автозаводского района Тольятти. Самарская область занимает 6-е место по количеству камер на дорогах. В регионе их более 1200. Это почти в 12 раз меньше, чем в Москве. На втором месте по количеству камер на дорогах Краснодарский край. Там их чуть более 3000. Каждый 9-й владелец загородной недвижимости планирует провести ремонтные работы в текущем сезоне. Больше всего владельцев дач планируют ремонт в Кирове, Саратове, Тольятти и Самаре по 20% респондентов. Средний чек дачного ремонта – 280 тысяч рублей.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В среду, 8 июля, в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Ночные снайперы» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке мы услышим Адель, «Skyfall», «Moscow Calling» от группы «Парк Горького» и Роя Орбисона.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Адель в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра после пятерка лучших песен о любви. В их числе суперхит Тедди Суимса «Мистер Ноутал». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через пару минут мы послушаем музыку, понятную без слов, на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ryanair.ru.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Визовый центр «Слава Киев России» объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле-августе подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью спорт и на национальные визы. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Как отмечает АТОР, сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Эта страна исторически не входит в топ лояльных стран для российских туристов. Между тем, визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Самаре, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. В Самарской области стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. Российским первоклассникам официально отменили домашние задания. Эти изменения призваны снизить нагрузку на малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу. В Минпросвещение также анонсировали и другие нововведения. В школьную программу по информатике включат вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, на трудах будут изучать темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов. В Самаре выставили на продажу торговый центр «Треугольник» на пересечении Московского шоссе и улицы Нововокзальной. За объект площадью 1500 квадратных метров собственник просит 165 миллионов рублей. Волга продолжает прогреваться. Самая теплая вода сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти. Более плюс 23 градусов. В Самаре Волга немного прохладнее. Ранее в МЧС сообщили, что в Самарской области можно без опаски купаться на 55 пляжах. 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели. «Лада Приора» и «Тойота Королла» вошли в список самых популярных подержанных автомобилей в России. Итоги первого полугодия приводит портал «Дром». «Приора» показала рост продаж на 5%, «Королла» на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует «Лада Приора» 2008 года, а среди иномарок – Ford Focus этого же года. Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают Honda Fit. В Сибири лидирует Toyota Corolla. На Урале и в южных регионах первые места занимают Lada Priora и Lada Granta. Доллар на сегодня 77 рублей 97 копеек. Евро 89 рублей и 26 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 8 июля в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».
0: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В среду, 8 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: 8-373-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.

0: рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 8 июля в среду в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ближайшей ночью – плюс 17-19 градусов. Завтра днем – плюс 28-30. Сейчас в Самаре – плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В среду, 8 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Автомобиль.ру.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
6: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-373-2010.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 8 июля в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В среду, 8 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 8 июля в среду в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99 за целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В среду, 8 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция радио Мегаполис.
7: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 8 июля в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Все бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Октябрь.ру.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В среду, 8 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
0: Ты видела, как

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 8 июля в среду в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Ryanair.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.
5: Радио Мегаполис. 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В среду, 8 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 28-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

Которые расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знает.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник

0: Адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 8 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Автомойка-центр-автомойка-центр.ру.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2020. 22-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно. На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
1: Золотую коллекцию на радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем разговор.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Tell me, do we get what we deserve? Oh,

0: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2020. 22-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис», здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Storie ferme sulle panchine, in

0: Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. You can't touch this.

Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103,6 FM.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.